ей, голови, голови, ей, ей, голами, ей, голами, голами, голови, ей, голови, голови, ей, голами.